0: tell me.
1: Radio for bikers, from bikers.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Здорово, парни и девчонки. В эфире Моторадио. И с вами я, Джун, президент военно-морского мотоклуба Fordwind MC. Обычно мы говорим здесь о мотоциклах, дальниках, инженерных решениях мотомира и о том, как круто покорять километры. Но сегодня я хочу сменить курс. Fordwind — клуб не просто мотоциклет, он военно-морской. Многие из наших парней, я в том числе, отдали флоту лучшие годы своей жизни. Океан, как и трасса, ошибок не прощает, и там на глубине есть свои законы, своя скорость и свои невидимые враги. Вы все 100 раз видели в кино, как крутые парни в гидрокостюмах прыгают с борта, спасают мир, режут торпедные аппараты, там, не знаю, железо, борта, собирают, разбирают трубопроводы, минируют, прочее. Но Голливуд никогда не расскажет вам, что происходит с телом человека, когда над ним встает 30-метровая толща черной ледяной воды. Сегодня мы поговорим о том, от чего сидеют даже самые матерые водолазы, о профессиональных болезнях глубины. Простыми словами, о кессонке, баротравмах и о том, как воздух, которым мы дышим, может стать смертельным ядом. Давайте, наливайте чай, там заваривайте кофе, заводите мотор, и мы погружаемся. Начнем с легенды. Кессонная болезнь. Вы точно слышали это слово. В приключенческих романах ее называют заломом или гибелью водолаза. А началась эта история не в море, а на суше. В 19 веке, когда люди начали строить опоры для мостов и туннели под реками. Чтобы вода не затапливала подземные шахты, туда под огромным давлением закачивали воздух. Эти рабочие камеры назывались кессонами. Люди работали там часами, а когда поднимались на поверхность, начинался ад. Сильнейшие боли в суставах, люди скрючивались от судорог, теряли сознание, некоторые слепли или умирали. Врачи долго не могли понять, в чем дело, и прозвали эту заразу греческой болезнью, за то, что рабочие ходили согнувшись, как древние статуи. А физика процесса оказалась до смешного простой. Представьте себе бутылку теплой газировки или пива. Пока пробка закрыта, жидкость прозрачная, никаких пузырьков нет. Почему? Потому что внутри бутылки высокое давление. Но стоит вам резко сорвать крышку, бах, секунда, и вся бутылка закипает пеной. То же самое происходит с кровью водолаза. Когда мы опускаемся под воду, давление растет. Воздух, которым мы дышим, состоит в основном из азота. Под давлением этот азот начинает бешено растворяться в наших тканях и крови. Он сидит там тихо, пока мы внизу. Но если водолаз начинает подниматься на поверхность слишком быстро, происходит тот самый открываемый эффект бутылки. Давление падает, и растворенный в крови азот мгновенно превращается в пузырьки. Эти микроскопические пузырьки газа застревают в сосудах, блокируют кровоток, рвут мышцы и суставы изнутри. Симптомы кессонки – это страшная ломающая боль в коленях и локтях, зуд кожи, головокружение, в тяжелых случаях – паралич или смерть. Как с этим бороться? Парни, рецепт один – тормозить. Водолаз поднимается медленно, с остановками, чтобы азот успевал тихо и мирно выйти через легкие. Этот процесс называется декомпрессией. А если парень все-таки схватил кессонку, его закидывают в барокамеру, такую стальную бочку, где снова поднимают давление до глубины отметки, загоняя пузырьки обратно в жидкое состояние, а потом часами, а иногда и днями, плавно спускают обратно на землю. Это как заново закрыть бутылку и выпускать газ по миллилитру, по чуть-чуть, понимаете? Но кессонка – это болезнь времени. Ей нужно время, чтобы развиться. А есть штуки, которые бьют мгновенно. Это баротравмы. Слово «бара» – это давление. Травма давлением. Чаще всего страдают уши и легкие. Давайте начнем с ушей. Это классика даже для тех, кто просто нырял за ракушками на Черном море. Наше среднее ухо – это замкнутая полость, отделенная от внешнего мира тонкой барабанной перепонкой. Когда вы ныряете, вода давит на перепонку снаружи, вдавливая ее внутрь. Если не выровнять давление, перепонка просто лопнет. Ощущение, скажу я вам, как будто в ухо забили раскаленный гвоздь. Плюс дикая потеря ориентации в пространстве. Под водой ты перестаешь понимать, где верх, а где низ. Чтобы этого не случилось, водолазы продуваются. Зажимают нос и делают выдох в себя. Ну, в самолетах, наверное, да, вы ощущали такие перепады давления, когда уши закладывают. Выравнивание давления через эстафию трубы происходит. Если у тебя насморк или отек, под воду идти нельзя. Уши сорвешь на первых 5 метрах. Но уши – это полбеды. Самый страшный кошмар – это баротравма легких. Это то, что гарантированно убьет новичка, если у него сдадут нервы. Представьте ситуацию – глубина 20 метров, давление там 3 атмосферы. Водолаз вдыхает полный воздух из аппарата, легкие наполнены. И вдруг парень паникует и решает резко всплывать наверх. Набирая скорость, летит к солнцу и совершает роковую ошибку – задерживает дыхание. По закону Бойля-Мариотта, физику на флоте надо учить, парни. При падении давления газ расширяется. Тот объем воздуха, который на 20 метрах комфортно сидел в легких, при всплытии увеличивается в 3 раза. Если водолаз не выдохнет, его легкие в буквальном смысле разрываются, как воздушный шарик, который слишком сильно надули. Воздух из разорванных альвеол устремляется в кровеносную систему и летит прямиком в сердце и мозг. Это называется воздушной эмболией. Смерть наступает почти мгновенно, прямо на поверхности воды. Главное правило водолаза при всплытии – никогда, запомните, никогда не задерживать дыхание. Выдох должен быть непрерывным, даже если тебе страшно. Ладно, скажете вы, хорошо. Будем подниматься медленно, дышать ровно. Что еще может пойти не так? А то, друзья мои, что на глубине даже самый чистый воздух превращается в отраву. Поговорим про кислород. Мы привыкли думать, что кислород – это жизнь, это чистейший кайф. Но наш организм заточен под строго определенную дозу. 21% атмосферы содержание кислорода должно быть на уровне моря. На глубине под давлением плотность газа увеличивается. И когда парциальное давление кислорода зашкаливает, он превращается в жесточайший нейротоксин. Это называется кислородным отравлением или эффектом поля Берта. Симптомы развиваются стремительно. Сначала начинают подергиваться губы. Темнеет в глазах, появляется звон в ушах, а потом наступает генерализированный судорожный припадок. Человека бьет так, будто через него пропустили ток в 220 вольт. Представьте, что это происходит с вами на глубине 50 метров, во рту у вас резиновый загубник аппарата, вокруг темнота и ледяная вода. Вы просто выплевываете аппарат во время судорог и тонете. И именно поэтому на глубинах больше 40 метров никогда не дышат чистым воздухом. Там используют специальные смеси, где кислород разбавляют гелием. Гелий – инертный газ, он не дает такого эффекта. А на противоположном конце этого глубинного ринга нас ждет углекислый газ – СО2. Тот самый, который мы выдыхаем. Отравление углекислым газом часто случается из-за тяжелой работы под водой, когда водолаз начинает тяжело и часто дышать. На нашем сленге это называется «надышать углекислоту». Либо если в дыхательном аппарате замкнутого цикла отказал поглотитель. СО2 коварен. Он не бьет судорогами сразу, сначала наваливается дикая усталость. Начинает раскалываться голова, боль такая, будто в череп бьют кувалдой. Затем наступает эйфория, путаница в мыслях, а потом глухая потеря сознания. Водолаз просто засыпает и больше не просыпается. Борются с этим жестким контролем техники. Вентиляция шлема, маски, должна быть избыточное состояние поглотителей, да, вот у ребризеров. Они должны быть свежими, а сам водолаз должен уметь контролировать свой пульс и дыхание, не допуская паники и отдышки. Ну что, парни, притихли? Страшно. На самом деле, пугаться не надо. Водолазное дело, как и езда на тяжелом байке, это не безумный риск. Это точный расчет, дисциплина и железные яйца. Ты должен знать своего врага в лицо, уважать стихию и понимать возможности своего организма. Каждый раз, когда вы видите море, помните, там внизу работают люди, которые каждую секунду ведут ментальный поединок с давлением, газами и физикой нашей планеты. Это тяжелый мужской и честный труд. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Берегите себя на дорогах, уважайте море, держите спину ровно, а дыхание свободным. До встречи в эфире на дорогах.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1775 году, родился Франсуа Видок. Юноша, отличившийся на поле брани в реле сражений 1792 года, мог добиться блестящей военной карьеры, но вот авантюрный склад ума, смелость и дерзость вскоре создали ему славу одного из самых знаменитых преступников Франции. Отбыв несколько ходок за различные преступления, он решил сменить род своей деятельности и в 1809 году предложил свои услуги для борьбы с преступностью государству в обмен на личную свободу. Полицейские чины согласились с условиями Видока, и через год он возглавил новое полицейское подразделение – службу безопасности. Проповедовавший философию, что для поимки преступников нужно самому быть преступником, Видок создал сеть шпиков и осведомителей. Его усилия на новом поприще были на редкость эффективны. Однако затем он решил сменить сферу деятельности и, уйдя в отставку, попытался руководить фабрикой по производству бумаги и картона. Но дело прогорело, и он вернулся на старую должность. Привычка, как говорится, вторая натура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. All colors of rock. Real rock music.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мото Фест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мото Фест».
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Вот. И параллельно получается, что количество участников мотоциклистов стало увеличиваться. И выборжане почувствовали доброту, стали тоже больше приходить с семьями. Красивые женщины, переодетые в какие-то царские наряды. Оказалось, что много кружков бальных, и люди приходили порадоваться, воспользоваться этим. Половина Питера приезжает. Приемы наши, которые после открытия стали бомондами такими, все просят, дайте пропуск. Каждый год борьба с браслетами. У кого больше браслетов, дайте мне такой браслет.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
3: Моторадио. Where rock music lives.

0: слушай старших. Классика рока на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще идея открыть мотомастерскую такую с уклоном в тюнинг и детейлинг? Вот у вас же было, наверное, совещание какое-то, что вы решили как бы в Петербурге открыть какое-то новое место, да? И вот вы сели там с Павлом, твоим партнером, может быть, еще с кем-то, я не знаю, и там решили, все, давайте вот мы сейчас определимся, потому что можно сделать, например, шиномонтажку, к примеру, там, мотоциклетную, или сделать там малярку топовую, или, ну и прочее там, то есть можно выбрать какой-то профиль. Вот как это у вас было?
2: Слушай, на самом деле это очень интересная история. Мы сначала решили, во-первых, это было все в кафешке, мы там, наверное, что-то кушали в какой-нибудь грузинской кухне, как всегда, и, может быть, пили вино или пиво, не помню. И такие, давай, знаешь, что будем делать? Что, продавать мотоциклы? Вот же прикольная история, мото же нам нравится. Ну и купили несколько мотоциклов, что-то в России прям купили, даже в Питере прикупили, что-то в дороге нашли, что-то на аукционах купили, пока это дело шло. И пока шли мотоциклы, первый мотоцикл имеется в виду, надо было где-то их восстанавливать, там что-то делать, обслуживать, потому что все равно ты же не можешь выставить мотоцикл, который ты купил, не подготовив его. Это же глупость совершенно полнейшая, особенно если важны отзывы, чтобы тебе хорошо говорили, что вы делаете все классно, справляете какие-то там косяки, если бывают. И мы сняли гараж, сняли паркинг, такие, так, в гараже будем делать, в паркинге там пусть стоят на продаже. Ну, вроде классическая схема, максимально простая. И буквально через 2 недели в этом гараже мы такие, блин, ну тут что-то места мало, свет не очень, там холодно, несмотря на то, что вроде он утепленный. Ну, такое себе. И в итоге совершенно случайно нашли вот этот паркинг текущий, в котором мы находимся, пришли, посмотрели, а мы были первые, кто туда пришел, то есть еще до этого он не сдавался. Там разруха, после ремонта какие-то там доски,
1: это
2: грязь.
1: Это новостройка мешки. Же, новая все.
2: Да, да, да. И там вот только-только он открылся, так сказать. Там еще вообще ничего не было. Рискуем, не рискуем. Так, ну, либо мы выиграли, либо проиграли. Рискуем.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Санкт-Петербург. Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 279 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, в предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио. Соблюдай дистанцию.
6: Хроники путешествий.
7: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Гридов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказывал о том, как выбрался на природу в курортном месте Златибор в Сербии. Она находится где-то между городом Ужицы и границей с Боснией. Я решил пройтись пешком по здешним пологим горам. Сербы называют их почему-то Бором. При этом горы эти по большей части покрыты лугами, а вовсе не лесами. В первой половине дня мне довелось без каких-либо усилий подняться на небольшую вершину, высота которой составляла всего-то 1135 метров, и называлась она Чукер. Я достаточно быстро взошел на нее по протоптанной тропе, а спуститься решил по противоположному гребню. Правда, термин «гребень» — это явное преувеличение. Горы эти очень пологие и напоминают восточные Карпаты. Спустившись, я слегка поблудил и вышел к совершенно безлюдному хутору и ферме, где среди обитателей я поначалу обнаружил лишь коров. От фермы вела грунтовая дорога с большими лужами. И, судя по карте Google, эта дорога должна была вывести меня обратно к стеле, от которой я начинал свой маршрут. Шагать по дороге было скучно. Я размышлял о том, что было бы правильным ехать по этой дороге на мотоцикле, а не шагать пешком. Это было бы куда веселее. И мой мотоцикл именно для такого рода дорог предназначен. Но я решился именно так поступить, потому что в Сербии, как и в Словакии, достаточно часто встречаются знаки, указывающие на то, что проезд на мотоцикле по заповедным местам запрещен. Пройдя с полчаса и незадолго до выхода на асфальт, я вдруг услышал позади себя звуки работающего двигателя. Оглянулся и увидел позади себя приближающийся небольшой трактор. Я сошел на край дороги, чтобы уступить этому трактору место. Управлял трактором худощавый, прям такой высушенный дядечка. с очень высокой степенью вероятности это был тот самый фермер, которого я не обнаружил, проходя мимо его хозяйства. Он напряженно всматривался в дорогу. Я сумел рассмотреть его натруженные руки и морщинистое лицо. По возрасту ему было не меньше 60 лет, это точно. Одет он был обычно, и еще он был абсолютно равнодушен к моей персоне. Когда фермер подъехал достаточно близко, я взмахнул рукой в знак приветствия. Был уверен, что он как-то на это отреагирует. Скажем, кивнет мне в ответ. Но он никак не реагировал. Он вообще смотрел сквозь меня. Я ощутил себя чем-то вроде подорожника. Если бы я оказался на пути его трактора, скорее всего, он меня бы просто переехал. Нечто подобное я уже наблюдал однажды в Швейцарии. Там работающие на лугах швейцарские фермеры никак не реагируют на туристов. Мы для них как суетящиеся полевые мыши. Было впечатление, что если бы я заговорил с ним на его родном языке без единого акцента, то даже в этом случае был бы холодно проигнорирован. Как городской житель я лишь чуждо их среди обитания пришелец, которому они испытывают как минимум равнодушие, но не исключено, что искреннее презрение. С этими мыслями я проследовал дальше. Идти пешком по асфальту было прям невыносимо. Поэтому я свернул опять на грунтовку и пошел по ней в расчете на то, что и она меня тоже куда-нибудь выведет. По грунтовке я вышел в что-то напоминающее дачный поселок. Вошел в этот поселок, так сказать, с тыльной стороны. На территории поселка дорога стала уже асфальтированной улицей. Сам поселок производил очень приятное впечатление. Участки нарезаны размером не менее 25 соток. Дома большие, многие из них совсем недавно отстроены. Не Рублевка, конечно, но в целом все они выглядели не без пафоса. Было любопытно их рассматривать. Дома хорошо вписывались в окружающий ландшафт. Все они утопали в зелени. Поселок стоял на возвышенности, и из окон домов наверняка открывался приятный вид на зеленые склоны. Уже позже, выйдя на работу, я как-то поинтересовался у своих коллег из Сербии, кто бы мог заселять подобный поселок. Мне разъяснили, что так хорошо благоустроенных поселков в сербской глубинке не так уже много. Заселяют столь удаленные от Белграда или Нови Сада престижного вида дома, скорее всего, ужасские действующие начальники, а также преуспевшие предприниматели или госслужащие пенсионного возраста. Я поинтересовался, сколько может стоить подобного рода жилье. Мне объяснили, что если это правильно оформленные коттеджи, их цена может быть огромной. И, скорее всего, такая недвижка вообще не продается на рынке, а переходит из рук в руки людей одного круга. Если что-то продается в этих курортных местах, так это, скорее всего, нелегально отстроенные дома. Вполне возможно, что их пытаются легализовать. Но этот процесс весьма непрост, и нередко он бесконечен. Самым надежным приобретением в Златиборе – это апартаменты в недавно отстроенных многоквартирных домах. Эти строения, как правило, выстроены по всем правилам. Если находятся на отшибе Златибора, то стоимость в них едва ли превышает 2000 евро за квадратный метр. С точки зрения экологии это очень хорошее место, но инфраструктура там чисто туристическая. С детьми жить в Златиборе круглый год затруднительно. На пенсии вполне возможно, но лучше все же на пару с кем-то из Сербии. Выйдя из дачного поселка, я опять оказался на дороге, с которой вновь свернул на грунтовку и по ней уже дошел к тому месту, откуда начинал свой маршрут. Войдя в Златибор, оказался на тех самых задворках, где красовались свежеотстроенные, невысокие, очень симпатичные многоквартирные дома. В одном из них зашел в кафе, чтобы в нем передохнуть и перекусить. Было уже примерно 3 часа дня, и я ощутимо проголодался. Кафе оказалось пустым, но при этом оно функционировало. Ко мне подошла милая женщина и приняла заказ. Кухня оказалась итальянская, общались мы с ней каждый на своем языке. Когда я насытился заказанным ризотто и приступил к чаепитию, ко мне подошла делового вида женщина, не старше 40 лет. Она очень приветливо со мной поздоровалась и вежливо на английском языке поинтересовалась, не проживаю ли я в этом или в соседнем доме. Я ответил отрицательно, но ее это даже вдохновило. Она представилась администратором этого кондоминиума и спросила меня, не интересуюсь ли я арендой апартаментов на его территории. Я честно признался, что нет, не интересуюсь, но мне интересно узнать, как это все работает. дама, спросив разрешения, присела за мой стол, и у нас завязался вполне деловой разговор. Первое, что она разъяснила, это то, в какое агентство мне следует обратиться, если я интересуюсь арендой или приобретением апартаментов в Златиборе. Конкретно эти многоквартирные дома эксплуатируются в первый сезон и на данный момент заполнены менее чем на 50%. А в продаже наверняка есть десяток-полтора вариантов. Она не может мне их показать, это делают риэлторы, но она могла бы показать мне территорию. Мне было любопытно. Пока я допивал чай, мне объяснили, что на данный момент большая часть владельцев апартаментов – это иностранцы, и среди них есть россияне. Она даже порекомендовала мне русскоговорящего местного риэлтора. Территория оказалась очень симпатичной и достаточно хорошо благоустроенной. В распоряжении жильцов был даже крытый бассейн. При нем небольшой зимний сад и симпатичный холл. А внутренний двор был аккуратно озеленен. В цоколе здания есть парковочные места и кладовые помещения, что удобно. Выглядело все добротно и по-современному. Мне очень понравилось. Моя собеседница сказала, что те, кто проживает здесь временно или постоянно, могут обращаться к администратору по всем бытовым вопросам. От уборки помещений до сопровождения к врачу-специалисту, например. Было очевидно, что живущие на пассивный доход иностранцы – это очень желанная публика в этом свежеотстроенном месте. Природа здесь действительно красивая, а воздух ощутимо свеж. В следующем выпуске расскажу о посещении Ужевской крепости. Желаю всем хороших и интересных дорог. И до встречи на Моторадио.
8: Его никак, только вот.
9: Прямо несусь сбоку, если
10: касаться. Если там аккуратно пройти, то...
6: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Ча-ча-ча-ча-ча.
1: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
2: В этот день, в 1775 году, родился Франсуа Видок. Юноша, отличившийся на поле брани в реле сражений 1792 года, мог добиться блестящей военной карьеры, но вот авантюрный склад ума, смелость и дерзость вскоре создали ему славу одного из самых знаменитых преступников Франции. Отбыв несколько ходок за различные преступления, он решил сменить род своей деятельности и в 1809 году предложил свои услуги для борьбы с преступностью государству в обмен на личную свободу. Полицейские чины согласились с условиями Видока, и через год он возглавил новое полицейское подразделение – службу безопасности. Проповедовавший философию, что для поимки преступников нужно самому быть преступником, Видок создал сеть шпиков и осведомителей. Его усилия на новом поприще были на редкость эффективны. Однако затем он решил сменить сферу деятельности и, уйдя в отставку, попытался руководить фабрикой по производству бумаги и картона. Но дело прогорело, и он вернулся на старую должность. Привычка, как говорится, вторая натура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
0: Моторадио. The cure for the blues.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что вообще вот этот бизнес, перевозка дорогих, иногда очень дорогих мотоциклов, это такая нишевая история со своими вот нюансами в этом смысле? Потому что действительно, ну, помять чуть-чуть там, или, не дай бог, треснула какая-то пластмасска из-за неправильной обтяжки там крепления, да, то это прямо, ну вот, то есть тут вообще ошибок нельзя допускать никак, как сапер.
2: Вот с этим я согласен, да, потому что вот мы только с вами обсудили среднюю стоимость перевозки по городу, да, и при этом давайте там посмотрим, сколько у нас стоит сегодня ремонтные работы. Вот я, собственно, сейчас отдал в покраску бак мотоцикла, это мне обходится в 20 тысяч рублей. Обалдеть. Если проще, я отдал еще крыло в покраску. Крыло мне там, ну, за счет того, что был комплекс работы, и сделали уже некую скидку, крыло с покраской обошлось что-то порядка 10 или 12 тысяч, сейчас могу немножко соврать, но там буквально тысячи или две могу промахнуться. Так вот и получается, что если ты закатываешь мотоцикл, и ты, не дай бог, его повредил, то ты вынужден будешь, ну, мы берем на себя такие обязательства, да, мы должны будем клиенту компенсировать затраты, которые он понес, восстановить это крыло. Вот и получается, что даже сегодня при стоимости покраски, если мы зацепим крыло, мы уже потратим больше, чем мы могли бы взять за эту перевозку.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Ближе Лефис Болгар.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если
18: посмотри,
17: там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
18: а дальше
19: не катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Do you want a good music? Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите: не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса. Да.
2: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому есть недообслуженные, недопонятые,
3: недолюбленные.
2: Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы отучаем бояться, потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что не хотят казаться слабыми. А мужчины к нам приезжают, как к женщинам, за заботой, потому что, когда они понимают, что мы все-таки разбираемся в мотиках, они начинают смотреть на нас немножко другими глазами. И приезжают...
3: Вкусный кофе, забота, горящие глаза.
2: Да, общение.
1: Ой.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на «Моторадио».
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Моторадио. The best of hard and heavy.
1: Час дня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1775 году, родился Франсуа Видок. Юноша, отличившийся на поле брани в реле сражений 1792 года, мог добиться блестящей военной карьеры, но вот авантюрный склад ума, смелость и дерзость вскоре создали ему славу одного из самых знаменитых преступников Франции. Отбыв несколько ходок за различные преступления, он решил сменить род своей деятельности и в 1809 году предложил свои услуги для борьбы с преступностью государству в обмен на личную свободу. Полицейские чины согласились с условиями Видока, и через год он возглавил новое полицейское подразделение – службу безопасности. Проповедовавший философию, что для поимки преступников нужно самому быть преступником, Видок создал сеть шпиков и осведомителей. Его усилия на новом поприще были на редкость эффективны. Однако затем он решил сменить сферу деятельности и, уйдя в отставку, попытался руководить фабрикой по производству бумаги и картона. Но дело прогорело, и он вернулся на старую должность. Привычка, как говорится, вторая натура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». И снова мы по традиции находимся в магазине «Аудиомания» на Марата 40. И беседуем с Денисом Вердиковым, директором магазина. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня, я вижу, у нас тут пластинки, которые греют душу уже одним своим видом. А также какая-то очень симпатичная миниатюрная, ну, по виду, во всяком случае, внешнему виду, техника. Что это?
1: Точно. И мы сегодня не только про эту коробочку поговорим, но и в целом о таком бренде, как New Prime. Не думаю, что очень много кто о нем слышал, хотя наверняка многие, те, кто интересуется техникой хай-фай и даже хай-энд класса, могут вспомнить изделия от компании New Prime. Ой, изделия от компании New Force. Это, по сути, как бы фирма-прародитель New Prime. Ну, если быть точным, основатель компании New Force Джейсон Лим, он в 2005 году основал компанию, собственно, New Force. А в 2014 году, после продажи компании Аптома, он выкупил активы хай-энд направления и права на технологии New Force, после чего запустил собственную компанию под названием New Prime Audio. Вот, и с некоторых пор мы в эксклюзивном доступе получили возможность привозить в Россию и реализовывать продукцию компании New Prime. Что же такое компания New Prime? Это хай-файный бренд, который делает упор на компактные усилители, ЦАПы, предусилители, стриминговые сетевые проигрыватели. На своем сайте, ну, как, в принципе, компания выделяет несколько линеек своей продукции. Топовая — это Evolution, следующая под ней — это AMG. Так скажем, стартовая — девятая серия, раньше еще восьмая была. И отдельно немножко выделяют стриминг, потому что там есть совершенно разные устройства, о которых мы сегодня в том числе и поговорим. Также компания позиционирует себя как разработчик усиления класса D с собственными решениями в плане схем этого самого усиления и с фокусом на аудиофильский звук, а не на готовые OEM-платформы. На сайте компания также подчеркивает отдельное направление в плане мультирумных систем, то есть их устройства можно объединять и использовать по всему дому, как по отдельности, так и устраивая там вечеринки, включая специальный режим. Компания также подчеркивает, что она собрала команду инженеров, которые специализируются на усилителях и импульсных источниках питания. И что с самого начала, как я уже говорил, они делают акцент на собственные схемы усиления, что это не какой-то вот готовый с полки класс D, а это некий свой гибридный класс D усиления. И что это такое, я расскажу ближе к концу нашей передачи, когда доберусь, собственно, до усилителей этой компании. В общем, интересная продукция. О деталях мы поговорим после первой музыкальной паузы.
0: Ну что ж, тогда начнем с классики, с нашего любимого дедушки Пола Маккартни. Ему уже за 80, и это очередной его сольный альбом. И я хочу сразу сказать, что я начиталась очень много, что он может еще написать, что он весь исписался. Ну, это естественно, это перед каждым новым альбомом таких музыкантов, как Пол Маккартни, это пишут доморощенные критики. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мелодии у Пола Маккартни не закончились ни в коем случае, что он по-прежнему продолжает писать прекрасные песни, и в этом альбоме их немало.
1: Полностью соглашусь с тобой.
0: Ну что ж, Пол Маккартни, 2026 год и альбом под названием
1: «The Boys of Dungeon Lane».

0: Продолжается программа «Меломания». В студии по-прежнему Денис Бердиков. И мы сегодня говорим о такой вот интересной технике, которая называется...
1: New Prime. И начнем мы с устройства, которое не является изначально устройством New Prime. Совсем сейчас всех запутаю.
0: Вот. Я уже запутал.
1: Это... крайне компактный, как любит говорить, размером с пачку сигарет, сетевой проигрыватель. Это сетевой проигрыватель от компании Arilic, но это специальный New Prime LP10 Edition. То бишь компания New Prime внесла в этот аппарат кое-какие важные изменения. Вкратце, что может этот сетевой проигрыватель, такой вот маленький размером с пачку сигарет? Он подключается по Ethernet. У него есть подключение по Wi-Fi, причем в двух сетевых диапазонах традиционных. У него есть Bluetooth 5.2 с дальностью до 15 метров. Также у него есть аналоговый выход 3,5 мм и оптический цифровой вход. То бишь, в принципе, устройство, которое сразу может... вписаться и сделать вашу уже имеющуюся систему более современной и добавить туда сетевые функции. А что такого сделали New Force для этого устройства? Так они очень хитрым образом использовали разъем, который в принципе изначально предназначен исключительно для питания данного аппарата. То есть это USB-C, из которого выходит традиционный нам сейчас всем известный кабель, подключается USB-C, туда дальше USB-A, который вставляется в вилку и в розетку. Так вот, у этого проигрывателя теперь этот разъем позволяет подключить к специальным совместимым устройствам другим компании New Prime и через этот разъем передать аудиосигнал и в ответ еще получить питание 5-вольтовое, которое позволит работать этому сетевому проигрывателю. Вообще уникальная, конечно, фишка, да, честно говоря, такого не видел, да. Причем там передача идет по специальному I2S сигналу. Как правило, сейчас I2S аудиосигнал передается через HDMI разъем. И вот когда мы перейдем к остальным аппаратам этой фирмы, как раз мы с ними будем сталкиваться. А здесь вот USB-C используется таким образом. То есть он позволяет достаточно недорогое устройство, стоит всего 22 990, внедрить в систему New Prime, то есть, например, подключить к самому доступному на данный момент усилителю или же цифроаналоговому преобразователю New Prime. Вот. Ну, бежим сразу дальше. Начальная линейка, 9-я серия. Это тот самый доступный сегмент, который сделал New Prime массово узнаваемым среди энтузиастов современной цифровой музыки. Эта серия позволила, несмотря на свои компактные размеры, они, конечно, не с пачку сигарет, они побольше, но этот, по-моему, даже у них меньше вот традиционного, как это считается, там, MIDI-корпус, даже, по-моему, меньше такого. Они достаточно компактные, эти устройства, легкие, этой 9-й серии, но очень много чего могут. И все, в том числе всякие критики и обзорщики в журналах, подчеркивают, что эти аппараты, они могут играть музыку гораздо выше своего, ну так скажем, выше своего класса по весу, если можно так выразиться. И начнем мы обзор 9-й серии с аппарата, который называется New Prime Stream 9X. Это сетевой проигрыватель высокого класса, при этом стоимостью 115 490, то есть вполне себе нормальная такая категория с точки зрения того, что аппарат может и сколько он стоит. То есть вполне себе конкурент, например, известным нам устройством Matrix Audio. По сути, этот проигрыватель в основном является так называемым транспортом. То бишь на него можно подать музыку по цифре при помощи Bluetooth, по AirPlay, через протокол DLNA, всякие Google касты, всякие коннекты наши любимые, Кобус, Spotify, Tidal. Этот аппарат является Rune Ready, то бишь он включается легко в систему Rune. И единственное, что получается этому аппарату не хватает, так это собственного чипа, который осуществлял бы цифроаналоговое преобразование. Для этого нам уже потребуется другое устройство. Это ответственно за то, чтобы получить цифровой сигнал и передать его на последующее устройство. При этом обработка сигнала там происходит до каких-то сумасшедших цифр. Не буду ругаться в эфире, что называется, перечисляя все эти биты, килогерцы и потоки DSD. Подчеркну только, что выходы у этого небольшого аппарата очень серьезные. Это цифровой AES-EBU, оптический традиционный, коаксиальный, и выход HDMI I2S, о котором я уже упомянул. То бишь это специальный вариант использования HDMI кабеля для очень качественной передачи именно аудиосигнала. Что тут еще стоит отметить, что если вот у маленького нашего этого аппаратца для управления используется, собственно, ариликовское приложение Go Control, оно немножечко, так скажем, более самостоятельно, может быть, более приятно выглядит, чем некоторые другие, в частности, чем те, которыми приходится пользоваться для управления неупраймами. Я не знаю, может быть, со временем они что-то еще и свое придумают. Они больше, так скажем, средств и сил вложили именно в разработку внутренности данных аппаратов, чем в софт. То бишь, например, для iOS, для настройки этого аппарата используется специальное приложение Omnia Receiver. Omnia — это тоже такая как бы подлинейка, что ли, которая есть у NewPrime. А для самого стриминга, например, рекомендуется использовать приложение M-Connect. Я думаю, что те, кто не чужд вообще стриминга, они это приложение точно знают, видели и знают, как с ним работать. Ну, естественно, получается, что это устройство, да, вот нужно некоторое приложение для того, чтобы его в систему включить. А дальше, если у вас есть Кобус, Connect, Tidal, Connect и тем более Rune, то вы будете просто управлять этим аппаратом через вот эти вот другие специальные стриминговые приложения. Вот такой вот интересный аппарат. А к еще двум, которые входят в эту линейку, мы перейдем после следующей музыкальной паузы. И тут у нас с тобой Castle Red. Видимо, какая-то крыса. Крепостная крыса, ну, которая явно проживает в крепости. Так вот, The Bestiary — это второй полноформатный альбом этой группы. Это нью-йоркская фэнтези-хэви-метал группа. И главную роль в ней играет вокалистка и гитаристка Райли Пинкертон, известная как The Red Queen, или Королева Крыс. Вот, в общем, это, по сути, весьма концептуальный альбом, так называемый «Бестиарий», и песни рассказывают о всяких мифических существах и о волшебнике, который собирает и хранит их души.
0: Ну что ж, познакомимся с этим необычным явлением «Castle Red».

0: продолжается программа «Меломания». Мы сегодня говорим о технике New Prime. И все это очень имеет симпатичный вид внешний, но цена, правда, на отдельные приборы такая вполне серьезная.
1: Ну, потому что это не начальный хай-файный уровень, это вполне себе серьезный, если не сказать... Да, если не сказать, что это, по сути, начальный, скорее, даже хай-энд класс. Угу. Настолько высокие компоненты используются в создании этих устройств, и настолько хорошие результаты они показывают. И напоминаю, что все это вы можете увидеть и услышать у нас на Марата 40 в магазине Аудиомания. Ну, а более, так скажем, подробное описание и более подробный ассортимент компании New Prime можно посмотреть у нас на сайте audiomania.ru. Ну и, конечно, подписывайтесь на наши социальные сети всевозможные. Там много всяких новостей, всяких акций. Кстати, у нас до конца июля месяца еще есть специальная акция на винтажный винил. В основном это классика всякая разная. И буквально там при покупке от 2 пластинок заметно увеличивается скидка, она идет там шагом 10-15, и до 25% можно получить скидку на так называемый винтажный винил, то бишь это вот тех вот относительно старых лет издания пластинки в основном с классической музыкой, которые очень хорошо сохранились, которые все вручную были отобраны, отсмотрены, и мы предлагаем их как у нас на Марата 40, так же и на сайте audiomania.ru. Итак, продолжаем с New Prime'ами. Мы уже с тобой рассмотрели две модели сетевых проигрывателей. И если Irelic, он в принципе такой чуть более самостоятельный, его можно использовать не обязательно с New Prime'ом, то вот аппарат из 9-й линейки сетевой, о котором мы говорили с тобой до музыкальной паузы, его уже нужно куда-то подключить. То бишь ему требуется как минимум цифроаналоговый преобразователь, который может быть отдельным или в усилителе. И New Prime как раз предлагает именно два таких решения в своей вот этой вот 9-й линейке. Есть, значит, ЦАП, который называется DAC 9X. Стоит он 114-990 на данный момент. И это цифроаналоговый преобразователь с балансными, небалансными выходами, с возможностью подключения к нему по USB, с двумя I2S портами, про которые мы сегодня уже несколько раз говорили. Также имеют коаксиальные, оптические и аналоговые входы. Что вот самое меня тоже поразило. Интересная штука, как бы сначала я подумал, зачем? Сейчас расскажу, зачем. Понятное дело, что аппарат этот поддерживает очень высокие показатели с точки зрения цифрового контента, то бишь он поддерживает PCM-сигнал до 384 кГц и DSD-поток 256. Короче, это, ну, наверное, одни из самых возможных сейчас существующих файлов высокого разрешения. Самого-самого высокого разрешения. Что интересно, у этого аппарата есть выход на наушники 6,3 мм. То бишь, помимо того, что это цифроаналоговый преобразователь и, соответственно, предусилитель, то бишь, к нему можно подключать разные цифровые устройства, он еще является и усилителем для наушников. То есть, если у вас система, например, не предполагает наличие акустических систем, а вы будете слушать музыку на наушниках, то вам достаточно вот этого аппарата плюс стримингового проигрывателя, о котором мы говорили до этого. Ну и логичным образом, соответственно, можно взять усилитель, который называется IDA 9. Он стоит подороже, 149-990, потому что там используется как раз уже уникальный свой гибридный класса D усилитель. В нем тоже есть ЦАП, то есть он может работать со стриминговым проигрывателем напрямую, как с своим New Prime-овским, так же и вот с этим вот Irelic. То есть этот Irelic просто включается в USB-A порт, и все. И он получает и питание, и передает музыку через этот самый порт. То есть, если как бы, ну, допустим, сейчас там не позволяет, да, кошелек купить усилитель за 150 и еще за там 120 сетевой проигрыватель, вот можно купить пока за 20, а потом повысить классовые системы. У этого усилителя есть разные входы. Естественно, это USB, и когда мы говорим про сетевые всякие возможности, то это, естественно, всегда имеется в виду USB-B кабель, то есть такой домиком, как принтеры подключают. Вот. Только через этот разъем подключаются, как правило, напрямую ноутбуки, компьютеры, вот такие устройства, через которые посылают, соответственно, музыкальные файлы на усилитель или на ЦАП. Естественно, у ЦАПа, о котором мы говорили до этого, DAC 9X, у него тоже есть, у него тоже USB-разъем именно такой. Помимо него, естественно, есть коаксиальный, оптический и тоже аналоговый RCA-вход. Кстати, забыл сказать, зачем, собственно говоря, RCA-вход у ЦАПа, который DAC 9X, несмотря на то, что он весь такой себя цифровой, и его вроде обязанность прямая, превращать цифру в аналог. Зачем ему аналоговый вход? Как раз именно для того, чтобы можно было, например, в системе с наушниками, да, если у тебя вот только наушники есть, использовать, например, кассетную деку или виниловый проигрыватель. Он ничего с этим сигналом, по сути, как бы не делает. Он его напрямую посылает в предусилительную часть, то бишь ты можешь регулировать громкость. Никакой дополнительной цифровой обработки сигнала не происходит. То есть это у тебя вроде цифровая система, но с возможностью использования аналоговых элементов. Если для усилителя понятно, да, как бы, ну, понятно, он получает предварительную часть и тоже усиливает дальше уже своей мощной частью, то вот у этого ЦАПа вот такая вот интересная фишка есть. Ну, естественно, раз я уже упомянул, да, аналоговый вход у усилителя имеется, и с ним можно, опять же, использовать виниловый проигрыватель, можно использовать кассетную деку, или, может быть, у вас какой-то уникальный там CD-проигрыватель, у которого внутри стоит там какой-то потрясающий ЦАП. Хотя, конечно, как правило, у профессиональных аппаратов, которые именно цифры занимаются, у них уже более продвинутые чипы используются, ну и так далее. Ну и, конечно, есть возможность подключить еще всякие другие модули. Вот, например, да, по сути, вот этот вот Арилик, о котором мы говорили в самом начале, он можно его использовать как модуль, подключая через USB-A. А также через USB-A можно подключить дополнительные Wi-Fi модули и Bluetooth модули. То бишь, этих возможностей изначально в усилителе и в ЦАПе они не предусмотрены, потому что они есть, например, у сетевого проигрывателя, у того или у другого. Вот. Но если у вас в системе там только идет усилитель или только ЦАП New Prime, но вам хочется, опять же, отправить туда по телефону, ну, с телефона музыку, то тогда нужно будет докупить отдельно так называемый донгл и использовать уже таким образом это устройство. То есть, на самом деле, конечно, что интересно, что компания предусмотрела варианты использования своих устройств. Вот как это может быть максимально комфортно для тех целей, в которых любитель музыки собирается их использовать.
0: То есть разные комбинации, да, в том числе и с посторонней аппаратурой с какой-то.
1: Да, совершенно верно. И при этом, как бы, ну, не тратя лишних средств, по сути. Uh-huh. То есть, ну вот, какая есть задача, столько денег и будет потрачено. Ну и, конечно, самое главное, о чем я еще не сказал, так это, что в этом усилителе такого особенного. Это специальная гибридная архитектура усиления. То бишь, как ни странно, в этом маленьком устройстве входной каскад выполнен в классе А. То есть то, что мы привыкли, что обычно это в больших усилителях, которые сильно греются и все такое. Но фишка именно как раз в том, что это именно касается предусилительной части. Поэтому это позволяет быть устройству небольшим, но при этом очень хорошо звучать. Потому что дальше с предусиления уже на основное усиление уже

0: бренд, очень интересная продукция, с которой рекомендую всем познакомиться. С учетом своих габаритов и возможностей, наверное, это одно из самых оригинальных, интересных, классных и даже интерьерных решений, которые можно вот в современных стереосистемах использовать.
1: Ну что ж, спасибо за интересный рассказ о такой любопытной новинке аудиотехники. И у нас еще тут одна пластинка осталась. Это загадочный Youngblood, модный исполнитель.
0: Да, называется альбом Idols. И это уже четвертый студийный альбом этого музыканта. Он причем подается как первая часть более крупного замысла. Кстати, Idols 2, по-моему, уже даже появился на виниле у нас. Угу. Могу путать, но надо проверить. У нас недавно состоялся такой большой приход музыки, что у меня глаза разбежались. Я просто вот что увидел на стенде с новинками, что меня заинтересовало, то и решил, что надо взять и послушать. Что можно сказать про этот альбом? Исходя из рецензии, можно сказать, что этот альбом, он в некотором роде поворотный для Youngblood. Он звучит более масштабно, театрально и зрело, чем его прежние альбомы, но при этом эмоциональность его остается на уровне. И по тону это уже скорее некая даже рок-опера, что ли. Там первая песня длится, по-моему, под 9 минут. Вот, при этом с глэм и брит-поп оттенками. В общем, не тот его привычный прямолинейный поп-панк, который был до этого, а уже что-то более зрелое и интересное. Так что давайте слушать Youngblood.
1: Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Меломания», магазин «Аудиомания». Как всегда, представляет у нас Денис Бердиков, директор магазина на Марата 40. И до встречи через неделю.
0: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 279 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Моторадио представляет Саундчек.
1: Всем привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин и наш обзор новинок рок-музыки прямо сейчас на нашей интернет-волне. Начнем, как обычно, с музыки утяжеленной, и откроет программу группа Alone with the Gods с композицией Damned. Будьте с нами!

Ну, а в чем дело здесь, спросит меня пытливый слушатель. Я и сам им являюсь. Мартовский релиз конца марта только сейчас дошел до нас. Вот такой вот мини-EP с тремя треками от группы, Alone with the Gods. На Моторадио как раз вот такая вот португальская, как я понимаю, команда, которая работает в формате ярком и громком. Вы слушаете, напомню, программу Soundcheck. Кусочками мы слушаем, потому как 24 сегодня трека, а это много для одного часа, поверьте мне.

Famous Strangers называется группа, и композиция As Your Leader на Моторадио. Напомню, друзья мои, что сразу же напомню, что наши передачи все представлены в подкастах, и это очень удобно для тех, кто знаком с технологией, объяснять ничего не нужно, а кто не знаком, рекомендуем познакомиться, потому что дает массу разных шансов, возможностей послушать тот или иной подкаст, вообще музыку, любимую радиостанцию или аудиокнигу через вот эту технологию. Ну, а найти нас очень легко, набираете в любом поисковике подкасты Моторадио, попадете прямо на нас, без всяких ошибок. Подписывайтесь, и будет вам радость и счастье. Канадская команда Famous Strangers с вокалисткой на вокале, если можно так выразиться. Пластинка новая, сингл, вернее, Ghost, прошу прощения, As Your Leader, как раз Ghost я не взял, не очень понравилось. Два сингла вышло на этой неделе, и вот мы с вами их и послушали. Ну и сегодня, наверное, хватит с тяжкой музыкой, сразу же уйдем в блюз. Сегодня это будет группа Frank and Steve Band, и блюз будет такой не очень медленный.

будем надеяться, что это живые музыканты, потому что есть подозрение и на обратное. Как бы то ни было, пластинка вышла пока одна у коллектива, и трек с него «Let's Find Out» мы с вами и послушали. Ну а далее наш любимый «Hard and Heavy».

Можно ли так говорить, не знаю, позавчерашняя музыка, так как релиз этого сингла шведской Melodic Death команды Amon Amarth выпущен был 22 июля, соответственно, позавчера. Заглавный трек, открывающий 13-й студийный альбом, который выйдет, если все будет хорошо, в октябре текущего года. Называться пластинка будет All Father Awakens. Ну, а мы с вами напомним, что вообще и название песни, и вся вот эта мифологическая музыка, она как раз свойственна этому коллективу. В частности, этот трек посвящен мифическому рогу бога Хаймдалля из скандинавской мифологии, ну и так далее. Тут большая статья, посвященная этому всему. Нас особо она не интересует, лишь отметим некую мистику в текстах этого трека, так сказать. Remember

Американская группа Gunshine с нового альбома 2026 года Grand Rising, композиция Shark Lounge. Участие в записи принял человек по имени Майкл Старр, чей фирменный, как пишут они сами, глэм-металлический вак. Ну вот как можно о самом себе писать, какой я великолепный. Ну и бог им судья. В любом случае, отметим этот замечательный трек, тоже такой отвязный, от американского коллектива Gunshine. Я напомню также, что в подкастах программы, в частности, в подкастах программ Soundcheck присутствует трек-лист. Если вы подпишетесь или просто зайдете посмотреть, то увидите, как правильно пишется английскими буквами тот или иной исполнитель.

Группа Rattlesnakes с кавером на группу Saxon на композицию And the Bands Play On на Моторадио. Сегодня у нас впереди будут и великие музыканты, но их немного совсем на этот раз. Ну, видимо, все в каких-то отпусках. А вот группа Еретик с композицией Dying Breed.

Американская команда, heavy metal группа, так, heavy metal группа Еретик или Heretic, ну и такой вот трек Dying Breed, выдержанный в духе такого классического американского трэш-металла, ну мы все слышим с вами, рифы все, все эти дела и так далее. Ну, переводится название трека как «Вымирающий вид», посвящено людям, которые не готовы поступаться принципами, то есть вот все вокруг хорошие, а некоторые не очень. И еще один любопытный проект – Adam Music Project. Слово «Adam», первое слово, все через точки, каждая буковка –

По-моему, вполне себе ничего. Хороший трек, который называется Don't Be Leroy. Leroy. Ну, первые три буквы как название джинсов. Leroy, ну, тоже понятно. Американский проект Adam Music Project. Сама композиция якобы записана еще в январе этого года, а вышла вот буквально только сейчас. Вообще, это проект из города Джексонвилл, штат Флорида. Ну а вот вам великий, ужасный, многими любимый, многими наоборот, Мэрилин Мэнсон с композицией «Front Over Enemy».

второй сингл с нового альбома Мэрилина Мэнсона. Пластинка будет называться One Association Under God Chapter 2. Релиз назначен на август, ну, буквально через пару-тройку недель. Мы с вами послушаем все, друзья мои. Ну, в общем, шокирующие образы, как обычно. Мы тут посмотрели немножко и видео. В центре сюжета мальчик, которого многие поклонники интерпретируют как символ самого Мэрилина Мэнсона или его внутреннего ребенка. Ну, что называется, no comment. Еще одна известная исполнительница Джоан Шоу Тайлор.

Ну и тоже здесь та же история. Очередной сингл Джоан Тейлор. Мы с вами уже знаем, что синглы всегда выходят в преддверии релиза основного большого альбома, который опять-таки выйдет осенью этого года. Будет называться The Trouble with Love, то есть неприятности, так сказать, с любовью. И еще одна команда, древняя, но интересная. Группа Newman.

Ну, краткий экскурс в историю этого трека, в том числе, конечно, ну и всей группы. Вообще, Newman — это британский проект, фактически группа одного человека, созданная в далеком 1997 году, в следующем году 30 лет будет, музыкантом по имени Стив Ньюман. И все это произошло в городе Бедфорд, Великобритании. Он автор песен, вокалист, гитарист, клавишник, продюсер, в общем, все вместе. И вот очередной новый альбом записал этот замечательный, ну, скажем аккуратно, все-таки проект.

сообщается, что сама запись была записана в апреле 2021 года и никуда не вошла. А вот теперь вошла как раз вот в этот сборник Big Pink Super Moon. Композиция, перезаписанная на одном из, видимо, на одном из недавних относительно телевизионных шоу. Бежим вперед, группа Салива. Прямо сейчас появляется в нашем трек-листе. Здесь на вокале Джонни Ван Зандт из группы Lynyrd Skynyrd.

И еще один сингл послушаем тоже из того, что отобрано на этой неделе. Здесь команда Seven Metal Sins с треком Eternal Downfall.

вот думаю, сказать, не сказать. Ну, давайте скажу еще миллион первый раз, что старый конь не портит, так сказать. Хотя, конечно, честно говоря, уже многие истины как-то под вопросом в последнее время. Ну, как бы то ни было, новый сингл группы Салива под названием Long Shot при участии Джонни Ван Занта, вокалиста Линдерт Скиннерт. Июльский трек, 14 июля релиз произошел 2026 текущего года. Это будет завершающий альбом трек, а альбом будет называться Breaking Through. На волне радиостанции Моторадио новинки музыки недели в программе Soundcheck. Это группа Strokes, не очень форматная, но более или менее может тоже как новинка подойти.

и так далее. Пластинка новая у группы Strokes вышла прямо сегодня, можно сказать, и трек с нее как раз у нас и звучит прямо сейчас. Далее, вот теперь вот совсем музыка, хотя нет, форматная, наверное, блюз-рок, конечно. Slim Bamber and the Fabulous Stump Rangers. Вот так вот.

Оно вот всегда приходит отдохновение определенное и успокоение от подобной музыки, на которой, ну, по крайней мере, я точно вырос, на этом старом, добром, криденсоподобном таком свамп-байю-роке. А мы идем далее и вспоминаем опять-таки 80-е или 90-е, уж не помню, группа Дюрант. Дюрант в те времена гремела. И вот в 2026 году, на текущей неделе, кавер-версия на трек The Wild Boys, знаменитая от группы We Be O.

Оказывается, итальянский проект, состоящий из двух музыкантов, зовут их Франческо Кавальери и Симоне Гуисти. И называется все это дело Wise Business Only. Или v.b.o. И вот трек The Wild Boys 84-го далекого года группы Duran Duran. Перепет, по-моему, очень неплохо. Бежим далее, дабы успеть задуманное, что уже, я так смотрю, вряд ли получится. Но будем стараться.

А, вот все-таки отдыхает душа и ухи, и в целом как-то хочется успокоиться. Группа Common Tribe. На волне радиостанции Моторадио новейший альбом американского коллектива, основанного певцом, автором песни, человеком по имени Ambulance Livingstone. Ну, послушали. Circles называется, круги. Идем далее. Теперь уже ускоряясь. Группа Diamond Rain с композицией Naked City, обнаженный город. Ну, стоит ли говорить, что это новинки? Наверное, нет. 2026 год, текущая неделя.

Сообщается, что после почти 10-летнего молчания шведская мелодик-рок-группа Diamond Train выпустила сингл, который называется, как я уже говорил, «Обнаженный город» на Naked City. Альбом, естественно, сингл вышел в преддверии альбома. Пластинка будет называться Chapter One. И релиз запланирован на 23 октября, опять же, текущего года. Ну и, друзья мои, нельзя не отметить, конечно, классический скандинавский саунд и прекрасный вокал. Итак, Diamond Train, Naked City, новый сингл. А мы бежим далее. Zanna / Cody, вот так называется группа. Ride or Die, то есть «Едь, мчись или сдохни».

В общем, что ни говори, шведы, то есть это опять шведы, легендарная глэм-группа, сообщается, Shotgun Messiah. Вокалист этого коллектива Зинни Зан и гитарист Харри Коди. Поэтому и название такое Зан слэш Коди. И композиция Ride or Die. Вы слушаете, напомню, Моторадио и обзор новинок в нашем выпуске в очередном. Группа Surferosa с композицией Holiday.

Еще одна скандинавская команда, норвежская рок-группа Surfer Rosa, известная, как сообщается, с начала 2000-х годов. И тоже абсолютная новинка. А вот еще один человек по имени Зак. Зовут его Зак Гриффис. И трек Sunday Sober. Это немножечко кантри нам.

Хочется задать риторический вопрос, но почему это так красиво всегда звучит? Хорошая современная кантри, или как он называется, кантри-поп, прямо, ну, прямо радует. Практически в любом альбоме, ну, они очень одинаковые, конечно, во многом похожи друг на друга, но все равно все они красивые, я имею в виду композиции. Следующая группа The Devil Wears Nada является предпоследней в сегодняшнем нашем трек-листе.

А вы будете смеяться. Еще один шведский коллектив, как это не смешно. Молодая команда под названием The Devil Wears Nada. Ну, и игра слов носит Прада, как мы знаем. Трек называется Shotgun Wedding. Ну, а завершим мы сегодняшнюю программу треком под названием Moondog, в одно слово, от британского певца и гитариста Уилла Джонса. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы, дорогие мои. Будьте здоровы, красивые и богатые. На волне моторадио. Вот такой, по-моему, очень классный трек. Счастливо вам, ребята. Будьте здоровы.

0: обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. В преддверии выходных госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за поведением детей во время летних школьных каникул, не допускать использования несовершеннолетними автомототранспортных средств до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения необходимой категории. Будьте внимательны и помните, жизнь и здоровье детей целиком зависит от каждого из вас. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио.

0: Motor Radio. We will rock you.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
4: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария Фабия, Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1, 2, 20, не знаю, сколько-то людей. Правильно?
2: Да.
1: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да. А в реальности?
2: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть... Тот механик, который говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, но, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
3: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
2: Я извиняюсь, что я перебила. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать иногда...

0: только не переделаешь с большим опытом.
1: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 279 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, в предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж, это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие: о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов. Продажа, сервис.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1775 году, родился Франсуа Видок. Юноша, отличившийся на поле брани в реле сражений 1792 года, мог добиться блестящей военной карьеры, но вот авантюрный склад ума, смелость и дерзость вскоре создали ему славу одного из самых знаменитых преступников Франции. Отбыв несколько ходок за различные преступления, он решил сменить род своей деятельности и в 1809 году предложил свои услуги для борьбы с преступностью государству в обмен на личную свободу. Полицейские чины согласились с условиями Видока, и через год он возглавил новое полицейское подразделение – службу безопасности. Проповедовавший философию, что для поимки преступников нужно самому быть преступником, Видок создал сеть шпиков и осведомителей. Его усилия на новом поприще были на редкость эффективны. Однако затем он решил сменить сферу деятельности и, уйдя в отставку, попытался руководить фабрикой по производству бумаги и картона. Но дело прогорело, и он вернулся на старую должность. Привычка, как говорится, вторая натура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Красивые, симпатичные люди на красивых мотоциклах. Не так уже они и ревут, потому что все нормальные мотоциклисты соблюдают правила, ездят без прямотока, в принципе, нормально. И количество людей, к нашему удивлению, стало увеличиваться. Стало увеличиваться. И нам это, с одной стороны, показалось, может, не очень хорошо, но мы привыкли, что и до этого мы делали Санкт-Петербург Харли Дэвидсон.
2: Тоже
1: открытый фестиваль.
2: Прохожие.
1: Горожане приходили, влюблялись. И тут как раз интересная такая ситуация, что если для Харли Дэвидсон это был маркетинговый прием, и он был заинтересован, они были в том, чтобы люди приходили и видели красоту мотоциклов, и мы знаем, сколько людей село на Харли благодаря фестивалю предыдущему.
2: Да вообще на мотоциклы. Да.
1: И вообще на мотоциклы. Ну, больше всего, я думаю, досталось Харли.
2: Да, да, да. Да.
1: Вот. А здесь же ситуация сейчас интересная такая, что ни у кого нет мотивации. Сегодня никто нами не управляет из мотокругов. Сегодня мы сами направляем это движение. Вот. И в связи с тем, что вместе проводя фестиваль с правительством Ленинградской области, у правительства тоже есть своя задача. Она очень простая и четкая. Развитие мототуризма. Поэтому мы приглашаем людей как можно из большего количества городов. Ты знаешь, что мы проделали уникальный зимний мотопробег в 23-м году из Выборга во Владивосток для того, чтобы во время мототоксикоза всей стране показать: ребята, вот мы тут такие, приезжайте к нам.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, логично, то есть все это вы учитываете. Бизнес у вас уже сколько? Уже третий год?
2: Да нет, мы на самом деле достаточно молодые. Вот точка Б как бренд родилась у нас в начале прошлого года. То есть 24-й год, я всегда говорю, что да, мы что-то начинали, но это была такая пристрелка. Не было точки Б, не было оснащения фургона, не было понимания там концепции, куда двигаемся. Это так, мы щупали. Да? А полноценно мы начали работать уже, вот, грубо говоря, в начале прошлого года появилась точка Б. И пошло-пошло, да, оснастили фургоны, как-то выстроили позиционирование.
1: А были какие-то забавные ошибки, заблуждения? Например, вы там очень хотели там вот это приобрести, потому что вот думали, что вот это поможет, а потом, думаю, слава богу, что не приобрели, не понадобилось ни разу.
2: Есть такой момент, есть у меня оборудование, я очень хотел, ну, комплексно, опять же, покупал, и вот два элемента, которые мне прям казалось, что не очень нужны, но фактически на сегодня, за полгода, как они у меня появились, я еще ни разу не использовал. Для спортивных мотоциклов у меня есть такая накладка на колесо, там, кто ребята там перевозками занимаются или когда-то видели, я знаю, то есть идет накладка на колесо, и она растягивается тоже, ну, в рейке, чтобы закрепиться. То есть это такой дополнительный элемент крепления, который ничего не касается в мотоцикле, кроме колеса. И вроде бы мне казалось, что это очень нужная штука, но вот пока я ни разу ей не пользовался.
1: Но пока лежит, да?
2: Ну, они лежат, они есть, и в случае, если попадется мотоцикл, за которым мы поймем, что нам, ну, ни за что не схватиться, то мы, конечно, их достанем и применим, потому что все, они есть в оснащении, но фактически мы пока не столкнулись с такой ситуацией, что мы вот без них не можем справиться.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Do you wanna go?

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
4: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефри из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаль.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

грустный поэт и один из самых известных композиторов и исполнителей музыки кантри Дон Гибсон. И один из его важнейших хитов, который стал стандартом, как и его же песня «I Can't Stop Loving You» «All Lonesome Me». Здравствуйте! В студии автор и ведущая программы «Country Time» Александра Ромашова. И снова настало время для кантри-музыки в нашем эфире. И сегодня я решила не делать никаких новых обзоров, никаких новых имен не открывать вам, а просто повторить все, что у нас когда-либо звучало. Немножко, правда, с уклоном в стиле ретро, то есть старые, добрые, хорошо известные. Но в основном, конечно, в Америке звезды музыки кантри сегодня будут звучать в программе «Country Time». И продолжает эту программу Карл Смит, певец кантри, который был один из самых популярных хонки-тонкеров 50-х.

одна из самых плаксивых мелодий кантри-музыки Мэнни Тирса Гоу в исполнении Эдди Арнольда, американского кантри-певца, телеведущего, актера, который находился в хит-парадах на протяжении 50 лет. И, кстати говоря, один у него есть такой рекорд. Он был самым молодым исполнителем, введенным в зал славы музыки кантри. Ему было всего лишь каких-то жалких 48 лет, а было это в 66 году. Далее в программе Боб Уиллс, один из основателей вестерн-свинга, который выступал вместе со своей группой Wheels and His Texas Playboys, невероятно популярной группой Соединенных Штатов Америки. Итак, Боб Уиллс и Smoke on the Water, что характерно, но совсем не то, что вы, может быть, имели в виду.

Конвей Твитти в программе «Country Time». Кстати говоря, Конвей Твитти — это не имя, это псевдоним певца, который был образован от названия двух городов – Конвея в Арканзасе и Твитти в Техасе. И далее в программе «Country Time» Джин Онтри, тоже популярный американский исполнитель. Начиная с 30-х годов он был очень популярен в США, в кино, в телевидении. И со временем стал членом музея и зала славы музыки кантри, а также его имя значится на Голливудской аллее славы. Джин Онтри.

Silver Hired Daddy of Mine. Это чудесная, очень душевная мелодия, посвящение папе. Очень хорошо, кстати, исполнять эту песню. Может быть, даже не сколько на юбилей, скорее даже на поминки по содержанию. Но, тем не менее, действительно очень душевная песня о том, как важно уделять время своим пожилым родителям. Далее в программе отец музыки кантри Ханк Уильямс и «Nobody Lonesome for Me».

Have I told you lately that I love you? Джим Ривз в программе Country Time. Музыкант, который погиб в авиакатастрофе, ну, можно сказать, находясь на вершине своего успеха. В 64-м году это было. Ну, все имена, которые звучат сегодня в программе Country Time на Моторадио, они вам наверняка уже известны по нашим предыдущим выпускам. Многим из этих исполнителей уже были посвящены отдельные выпуски биографические, многим еще будут посвящены, как то следующему нашему исполнителю по имени Little Jimmy Dickens. Музыкант ростом 149 сантиметров, обладающий при этом мощным голосом. И очень энергичный такой человек в ярких нарядах. Американский кантри-певец, шоумен, сатирик Литл Джимми Диккенс с песней «Country Boy» в программе «Country Time».

Великолепная и блестящая Пэтси Клайн, звезда кантри-музыки с песней Imagine That в программе Country Time на Моторадио. И в завершении сегодняшнего выпуска Джимми Дэвис, певец, исполнитель и губернатор, который был губернатором своего родного штата Луизиана пару раз в далекие 40-е и 60-е годы. Также он не является автором песни «You are my sunshine», которую мы сейчас услышим. Просто он в свое время приобрел на нее права, и он, наверное, является самым знаменитым ее исполнителем. Вернее, его версия считается эталонной, конечно же, хотя эту песню исполняли в разных версиях потом очень многие музыканты в самых разных жанрах. Это была программа Country Time. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Напомню, что все предыдущие выпуски вы можете найти и послушать в подкастах. Ну, а сегодняшний такой сборный выпуск программы Country Time я завершаю песней «You are my sunshine». И следующий выпуск тоже будет таким же сборным. То есть обо всех понемножку, по чуть-чуть. Специальная летняя серия программы Country Time на Моторадио. Всего доброго, до встречи!

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.